кирди кау жемиш кай галня матай камуя даржай я не вилус накче беги не карт тау пошлопче гейди жуди штат бетил